0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
5: Корабли постоят

судьбе. Я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все, кроме тех, кто нужен. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Но мне хочется.

0: Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
2: 255, 45, 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Реклама на 107 FM.
1: Однажды я спросил себя, в чем моя сила? На что я действительно способен? Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
2: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
3: Алло.
2: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Наше радио. Сделано в России. Наше радио. Это навсегда.

0: Реклама на 107 FM.
1: Самое ценное, что есть у человека, его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00 255-45-55.
2: Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивно программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

И прошло, или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Реклама на 107FM.
1: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
2: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
3: Дочь техникум закончила. Кто без опыта на работу возьмет?
4: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 4700.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
9: Алло.
8: Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
10: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
11: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Квартиру сниму на суточный арендный. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Все вокруг похожи, и я тоже. Я такой же, как они. Человек прямоходящий. Две руки и две ноги. Три кредита, пять друзей, 4000 проблем. Выделяюсь, ну, практически ничем.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наше радио. Музыка поколений.
1: Информационные средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Реклама на 107FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
3: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

свое уставшее тело ты освежаешь водой мертвых морей. Твоя душа как музей гениальных изделий и редких вещей. И я хотел бы остаться с тобой, но твое жилище проклятый дом —

она плачет, ребенок не спит. О чем поет гитара? Вольная птица в небе кружит. О чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет гитара? Ой, мой Боже дорогой, о чем поет

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
1: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
2: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающем. Все это я нашел в «Агроэко». «Агроэко» – компания с большим будущим.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107FM.
1: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наше радио. Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: И тянутся города.
7: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
8: Без возвратных ограничений. 2026 год.
9: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Чайф». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
10: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
11: Полезные для здоровья привычки проще всего формируются в детстве. Одна из самых важных – регулярные занятия физкультурой. Родители на личном примере могут показать ребенку преимущества здорового образа жизни. С чего начинать и какие виды физической активности подойдут для всей семьи?
12: Самые доступные – это бег и ходьба. Регулярные занятия на свежем воздухе активизируют обмен веществ, насыщают организм кислородом, укрепляют иммунитет и улучшают работу мозга.
11: Если позволяет возраст детей, специалисты также рекомендуют велосипедные прогулки, катание на роликах, лыжах, коньках, в зависимости от времени года. Не стоит забывать о бадминтоне и возможных играх с мячом. Эти занятия не только укрепляют физически, но и развивают координацию.
12: Чтобы физическая активность приносила пользу, лучше проконсультироваться с педиатром. Он поможет правильно оценить возрастные и физические возможности ребенка, и вы сможете подобрать занятия, оптимальные для вашей семьи.
11: Спорт укрепляет физически и создает атмосферу взаимопонимания в семье. Находите время для активного отдыха. Это весело, интересно и полезно.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Реклама на 107 FM.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
6: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Новое на нашем. Гребенщик. Огниво. Улица Счастья. Давай!

0: наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

на ветвях качается, солнце валяется в луже, что-то уже случается. Видимо, нам это нужно, в общем-то, все возможно. И облака, и дождик, домик, и садик детей, и большой внедорожник.

смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей. Она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
7: Металлочерепица, профлист, сайдинг, фасадные панели и другие комплектующие элементы в центре кровли и фасада магазина «Континент». Поставка непосредственно с завода-изготовителя. Замер, расчет бесплатно. Магазин «Континент». Город Калач, улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66201. Код города 47363.
8: В Калачской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
12: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
5: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Реклама на 107 FM.
1: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8 960 10 33 33 8.
2: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать с

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Девочки смеются.
1: Реклама на 107 FM. Наша погода.
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Маркина.
1: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
2: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
1: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
3: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
4: Болезнь легче предупредить, чем лечить. Каждый человек старше 20 лет должен знать свой уровень холестерина. При избытке холестерина в крови его излишки откладываются на стенках сосудов, что вызывает кислородное голодание сердца и головного мозга. Стенокардию, инфаркт, расстройство памяти, инсульт. Чтобы снизить уровень холестерина, правильно питайтесь. Увеличьте физическую активность, нормализуйте вес. Откажитесь от курения, принимайте лекарства, назначенные врачом. Не откладывайте здоровье на потом. Обратитесь, и врач поможет.
5: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
7: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это всегда.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. 133 украинских беспилотника уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 10 регионами акватории Черного моря, передают Минобороны. Кроме того, российские войска нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Вооруженные силы поразили задействованные в производстве дронов предприятия в Киеве. Целями в порту Черноморск Одесской области стали объекты инфраструктуры, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горючесмазочных материалов для ВСУ. Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море. В результате атаки погиб человек, еще несколько пострадали. В МИД Исламской Республики осудили действия Киева и назвали произошедшие актом агрессии. В заявлении подчеркивается, что Тегеран оставляет

0: показателями прошлого года. Иностранные туристы запросили помощь в ходе восхождения на Эльбрус. Как сообщили в региональном МЧС, зарегистрированная группа не смогла спуститься самостоятельно. Они застряли на высоте более 5000 метров, так как при попытке спуска двум альпинистам стало плохо. Оба туриста скончались. Еще троих человек нашли в ходе спасательной операции, их передали медикам. Все участники группы были гражданами Боснии и Герцеговины. Новый аппарат для лечения доброкачественных новообразований молочной и щитовидной железы зарегистрируют в России, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Устройство не имеет аналогов. В его основе лежит метод ультразвуковой абляции, который основан на воздействии высокоинтенсивных сфокусированных ультразвуковых волн. Это позволяет удалять опухоли без разрезов и повреждения здоровых тканей. До конца года разработка может получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Кристофера Нолана назвали самым влиятельным режиссером Голливуда. Он возглавил топ-100 кинематографистов по версии издания Vulture. Аналитики использовали 6 критериев – оценки, стабильность в производстве фильмов, коммерческая успешность, творческое управление, престиж, репутация и потенциал на будущее. По мнению экспертов, Нолан сочетает в себе все эти признаки и стремится делать максимально масштабное кино. В топ-5 также попали Райан Куглер, Дэнни Вильнёв, Грета Гервиг и Квентин Тарантино. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры, а помимо Telegram теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107FM.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 3. 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок и как надо. Мы сидим в порту на полу и грузим второй сезон «Карателя». Провокатор уже вскрылся в первом, не дожив до второго. Меня прессуют всю жизнь, я по сути ко всему готова. И все больше удивляют те, кто все время чего-то, кого-то, зачем-то боится. Это так странно и нелепо, сынок. Мы же люди, хоть и не боги, и не мои любимые птицы.

не ищу, никогда не было мечты и желаний, бродяга по крови. И деньги никогда особенно не тепали. Спасибо родителям, что в свободе меня воспитали. У нас чудесная семья, простые гордые люди. Ни у кого никогда не просили, не прогибались, никогда и не будем. Не прячься от меня, сынок, ты живой и красивый. Придет время и станешь счастливым и сильным. И даже если меня с тобой уже в это время не будет, я знаю, мир всегда за тебя, и ты меня никогда не разлюбишь.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM «Торос» и рамный внедорожник KGM «Рекстон» с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Быть одним единственным, конечно, здорово.
6: Но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
4: «Сан-Йонг» теперь KGM. Внедорожники KGM «Рекстон» и «Торрес» с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
14: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
15: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1217703899598. Подробности на сайте fresh.ru.
6: В питомнике Рура декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник Рура. Сад начинается здесь.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
9: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрейл». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
10: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
11: Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
13: В Забайкале действуют сотни очагов.
12: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
14: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
15: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наши новости.
1: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем военно-морского флота. В обращении отмечается, что 330 лет назад Боярская дума по предложению Петра I приняла решение морским судам быть, и именно на Воронежской земле начался путь России к статусу великой морской державы. Подчеркивается, что у моряков особый характер, а главное качество – стойкость, мужество и преданность Отечеству. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общих государственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем региона

оценки ИИ, министр труда Майя Мандрыкина сообщила о задаче определить десятку профессий, которые вытеснят нейросети. Воронежские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая. Это озимая яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес и другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.

0: Реклама на 107 FM.
1: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебное заведение в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: С чего начинается здоровый образ жизни? Большинство специалистов рекомендуют прежде всего обратить внимание на то, что вы едите, и сформировать полезные пищевые привычки. На это в среднем потребуется около месяца. Как ускорить и максимально облегчить этот процесс?
3: Прежде всего, конкретизируйте цель. Например, не просто «хочу похудеть», а «хочу похудеть на 5 килограммов». Один из действенных способов – на время отказаться от кафе и ресторанов. Там слишком много соблазнов. Старайтесь готовить дома и брать полезные перекусы с собой.
2: Еще несколько лайфхаков. Меняйте свой рацион постепенно. Добавляйте в меню полезные продукты, одновременно ограничивая высококалорийные и вредные для организма. Найдите единомышленников. Подпишитесь на группы кулинаров-любителей, которые публикуют на своих страничках в соцсетях фотографии и рецепты здоровых, но при этом оригинальных и аппетитных блюд.
3: Меняйте пищевые привычки. Не откладывайте здоровье на потом.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указан максимальный выгод с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
8: Наше радио.

0: наше радио.
1: Секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю, тем меньше верится.

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В питомнике «Рура» декоративные растения по честным низким ценам. Крепкие туи от 750 рублей. Пышные спиреи и гортензии от 400 рублей. Все готово к посадке. Приезжайте за растениями для красивого сада и живой изгороди. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Однажды я спросил себя, в чем моя сила. На что я действительно способен? Где мое место? В «Агрека» я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агрека. Раскрой свой потенциал.
9: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходимо консультация специалиста.
10: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
12: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем военно-морского флота. В обращении отмечается, что 330 лет назад Боярская дума по предложению Петра I приняла решение морским судам быть, и именно на Воронежской земле начался путь России к статусу великой морской державы. Подчеркивается, что у моряков особый характер, а главное качество – стойкость, мужество и преданность Отечеству. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общегосударственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем регионального отделения на общественных началах станет Ангелина Севергина. Александр Гусев одобрил создание новой структуры, отметив, что она поможет улучшить положение семей и уменьшить число воспитанников детдомов и приютов. Правительство Воронежской области состояло заседание Межведомственной комиссии по развитию технологий искусственного интеллекта. Заместитель губернатора

другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.

0: больше в людях.
1: Реклама на 107 FM.
2: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
3: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
4: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
6: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: Буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля города, буря замела поля.

0: Наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японское АКПП, KGM – надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торос с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
2: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
9: Выходной на нашем. Выходной!
10: Наши новости.
11: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем военно-морского флота. В обращении отмечается, что 330 лет назад Боярская дума по предложению Петра I приняла решение морским судам быть, и именно на Воронежской земле начался путь России к статусу великой морской державы. Подчеркивается, что у моряков особый характер, а главное качество – стойкость, мужество и преданность Отечеству. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общегосударственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем регионального отделения на общественных началах станет Ангелина Севергина. Александр Гусев одобрил создание новой структуры, отметив, что она поможет улучшить положение семей и уменьшить число воспитанников детдомов и приютов. Правительство Воронежской области состояло заседание Межведомственной комиссии по развитию технологий искусственного интеллекта. Заместитель губернатора Игорь Лотков предупредил о рисках запоздалого внедрения ИИ, потери суверенитета, вытеснение предприятий с рынков, снижение оперативности решений. Воронежская область – традиционный центр компетенции, но соседи уже опережают нас. Если не ответим, федеральное финансирование уйдет в другие регионы, а специалисты перетекут туда. Так, министр цифрового развития Денис Волков предложил ввести экспериментальные правовые режимы критерии оценки ИИ. Министр труда Майя Мандрыкина сообщила о задаче определить десятку профессий, которые вытеснят нейросети. Воронежские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая. Это озимая яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес и другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.
12: Проверено время.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: внимание, 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
1: Без возрастных ограничений. 2026 год.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
4: Самое ценное, что есть у человека – его здоровье и его время. Это хорошо понимают на большом и серьезном предприятии «Агроэко». Именно поэтому здесь особый, доброжелательный климат в коллективе и проявление настоящей заботы о своих. Наставничество, бесплатное питание, санаторно-курортное лечение, получение образования в техникумах и вузах за счет компании и другая помощь тем, кто стал частью команды «Агроэко». 8-800-333-47-00.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19

0: Отечество. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. Новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общих государственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем регионального отделения на общественных началах станет Ангелина Севергина. Александр Гусев одобрил создание новой структуры, отметив, что она поможет улучшить положение семей и уменьшить число воспитанников детдомов и приютов. Правительство Воронежской области состояло заседание Межведомственной комиссии по развитию технологий искусственного интеллекта. Заместитель губернатора Игорь Лотков предупредил о рисках запоздалого внедрения ИИ, потери суверенитета, вытеснения предприятий с рынков, снижения оперативности решений. Воронежская область – традиционный центр компетенции, но соседи уже опережают нас. Если не ответим, федеральное финансирование уйдет в другие регионы, а специалисты перетекут туда. Так, министр цифрового развития Денис Волков предложил ввести экспериментальный правовой режим и критерии оценки ИИ. Министр труда Майя Мандрыкина сообщила о задаче определить десятку профессий, которые вытеснят нейросети. Воронежские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая. Это озимая и яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес и другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.
1: Наше радио. Проверено временем.

0: Реклама на 107 FM.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
3: В Забайкале действуют сотни очагов.
2: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
4: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
5: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru. Теперь

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк.
1: ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
2: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Torres с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-217-7003-89598. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
7: Группа «Джайв» с уникальным летним концертом на открытом воздухе. 26 июля 2026 года. Воронеж. Зеленый театр. Все хиты. «Джайв». Информационный партнер «Наше радио Воронеж». 16+.
8: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
9: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
10: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
12: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: эфире радиоканал «Наше радио» для детей старше 12 лет.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Первый полк беспилотных систем сформирован в составе военно-морского флота России. Он появился на Северном флоте, в его составе 3 дивизиона, 2 надводных и 1 подводный. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев. В следующем году аналогичное подразделение появится и на Тихоокеанском флоте. Кроме того, адмирал сообщил, что строится новый безэкипажный корабль водоизмещением 500 тонн. Судно будет предназначено для поиска подводных лодок и других объектов. Также Моисеев рассказал, что носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон» уже есть в составе российских военно-морских сил. Билеты на электрички теперь можно будет вернуть онлайн, а не только через кассы, как это было ранее. Такую опцию внедрил Минтранс. Сдать посадочные талоны дистанционно можно будет через сайт или мобильное приложение перевозчика с 1 сентября. Условия возврата не меняются. Если до отправления осталось менее 2 часов, вернется только половина стоимости билета. Если более, то пользователю вернут полную стоимость проезда за вычетом сбора. Размер комиссии зависит от правил конкретного перевозчика. Россияне стали активно переходить на альтернативные способы оплаты. Среди таковых – пэй-сервисы, системы быстрых платежей, QR-коды и другие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные банков. В первом полугодии доля альтернативных способов оплаты покупок в стране достигла 33% от всех безналичных транзакций. Кроме того, положительную динамику демонстрируют и все виды безналичных платежей. Пользователи выбирают их за удобство, а также благодаря развитию платежной инфраструктуры. Умер фронтмен и сооснователь рок-группы Sick of It All Лу Коллар. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет на фоне 2-летней борьбы с онкологией. Из-за диагноза музыкантам пришлось отменить европейский тур в 2024 году. Как отмечает сайт Национальной службы новостей, в этом году группа должна была отметить 40-летний юбилей. Коллар основал Sick of It All в 1986 году вместе со своим братом Питом. Коллектив стал одной из наиболее выдающихся команд в американском хардкор-панк направлении. Райан Гослинг присоединится к киновселенной Марвел. Актер исполнит главную роль в новом фильме студии про призрачного гонщика. Об этом исполнительный директор Марвел Кевин Файги сообщил на фестивале Сан-Диего Комик-Кон. Гослинг сыграет каскадера-мотоциклиста Джонни Блейза, получившего сверхспособности после заключения сделки с дьяволом. Ранее этого персонажа играл Николас Кейдж. Для актера это будет дебют в супергеройском кино. Картину снимет Шон Леви. Премьера запланирована на 2028 год. Это не первая совместная работа Гослинга и Леви. Ранее актер играл главную роль в фильме режиссера «Звездные войны. Звездный истребитель». Эта лента выйдет на экраны в мае следующего года. Популярный канал Radio.nsn броник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашает соискателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
2: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
1: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
2: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
1: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
2: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
3: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
4: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
5: Алло.
4: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наша реклама.
1: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
3: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
3: SsangYong теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
6: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями – сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
14: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон Воронежа 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
5: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
6: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
7: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
8: В Забайкале действуют сотни очагов.
7: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
9: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
10: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Это навсегда.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем военно-морского флота. В обращении отмечается, что 330 лет назад Боярская дума по предложению Петра I приняла решение морским судам быть, и именно на Воронежской земле начался путь России к статусу великой морской державы. Подчеркивается, что у моряков особый характер, а главное качество – стойкость, мужество и преданность Отечеству. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общих государственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем регионального отделения на общественных началах станет Ангелина Севергина. Александр Гусев одобрил создание новой структуры, отметив, что она поможет улучшить положение семей и уменьшить число воспитанников детдомов и приютов. Правительство Воронежской области состояло заседание Межведомственной комиссии по развитию технологий искусственного интеллекта. Заместитель губернатора Игорь Лотков предупредил о рисках запоздалого внедрения ИИ, потери суверенитета, вытеснение предприятий с рынков, снижение оперативности решений. Воронежская область – традиционный центр компетенции, но соседи уже опережают нас. Если не ответим, федеральное финансирование уйдет в другие регионы, а специалисты перетекут туда. Так, министр цифрового развития Денис Волков предложил ввести экспериментальный правовой режим и критерии оценки ИИ. Министр труда Майя Мандрыкина сообщила о задаче определить десятку профессий, которые вытеснят нейросети. Воронежские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая. Это озимая яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес и другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.
0: Проверено время.

0: Реклама на 107FM.
1: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань.

0: улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
1: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8. Срок проведения акции с 1 июля 26 года по 31 августа 26 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-02-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
3: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: нам. Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф. Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького. Песчаный пляж и уютная зеленая территория. Современный бассейн и новый номерной фонд. Опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13. 8 800 201 63 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: 255? 45? 55! Запомни! Телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
5: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
4: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: сделано в России.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. В России вводят дополнительные требования для трудовых мигрантов. Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих правила их пребывания в стране. Теперь иностранцы будут обязаны содержать себя и членов своих семей на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Вводится механизм контроля за доходами мигрантов со стороны налоговых органов и соцфонда. Кроме того, закон устанавливает, что дети мигрантов должны будут выехать из страны после 18-летия или оформить патент на работу. Россия сохраняет каналы диалога с американскими переговорщиками по вопросам урегулирования украинского кризиса, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он указал на дуализм позиции Белого дома, так как США поставляют Киеву оружие, однако заявляют о своей готовности способствовать переходу к переговорам. Он подчеркнул, что реакция Москвы на возможные новые формулы будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России. Ранее на этой неделе состоялась встреча Сергея Лаврова и Марко Рубио. Глава российского МИД подтвердил готовность к дипломатическому разрешению конфликта, однако указал на недопустимость поставок Киеву оружия. Госсекретарь США заявил о необходимости новых идей и предложений для процесса урегулирования. Плановая индексация грузовых тарифов РЖД на следующий год будет проведена на 3 месяца раньше. Такое решение приняло правительство. Тарифы вырастут на 8,5% уже с октября. Также на 9% поднимут цены на железнодорожные перевозки пассажиров на дальнем следовании. Обычно индексация происходила с 1 января, но последние 2 года плановое повышение стоимости услуг проводилось с 1 декабря. Новая мера и 3 дополнительных месяца по обновленным тарифам в этом году призваны повысить доходы РЖД. До 12 увеличилось количество российских регионов со средней пенсией более 30 тысяч рублей, следует из данных статистики. В прошлом году такой показатель фиксировался в Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, а также на Чукотке, Якутии, Камчатском крае, Сахалинской, Мурманской и Магаданской областях. В этом году к данному списку добавились еще 3 региона – Архангельская область, Республика Коми и Карелия. Средний показатель пенсионного обеспечения по России в июне составил почти 25,5 тысяч рублей. У россиян вырос интерес к путешествиям по Золотому кольцу. С января по июль рост спроса может достигать 15% относительно прошлого года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Особенно популярны комбинированные маршруты. Востребованность Золотого кольца объясняется удобной логистикой. Это доступный вариант семейного отдыха культурно-познавательной направленности, отмечают в организации. Средняя продолжительность туров по маршруту составляет от 4 до 5 дней. Чаще всего туристы выбирают глубокое знакомство с регионами, включая местную кухню, локальные традиции и культурные события. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.nsn. С нами не соскучишься.
1: Национальная служба новостей.

0: Реклама на 107 FM.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
2: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363. Протек. Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Наша реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
2: Да.
3: Да, ну что, вздохнем внутрь. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
1: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
4: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Эх, надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. ООО «Альтрон». Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-7-7-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: Обновите сад выгодно. В питомнике «Рура» большой выбор хвойных и цветущих растений по низким ценам. Туи, можжевельники, гортензии и многое другое. Все в контейнерах, готовы к посадке. Приезжайте. Новая Усмань, улица Фрунзе, 31В. Питомник «Рура». Сад начинается здесь.
7: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» – это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
8: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» и «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды «Созидателей».
9: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
10: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
12: В Забайкале действуют сотни очагов.
11: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
13: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
14: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: так бьется сердце.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска: губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем военно-морского флота. В обращении отмечается, что 330 лет назад Боярская дума по предложению Петра I приняла решение морским судам быть, и именно на Воронежской земле начался путь России к статусу великой морской державы. Подчеркивается, что у моряков особый характер, а главное качество – стойкость, мужество и преданность Отечеству. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общих государственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем регионального отделения на общественных началах станет Ангелина Севергина. Александр Гусев одобрил создание новой структуры, отметив, что она поможет улучшить положение семей и уменьшить число воспитанников детдомов и приютов. Правительство Воронежской области состояло заседание Межведомственной комиссии по развитию технологий искусственного интеллекта. Заместитель губернатора Игорь Лотков предупредил о рисках запоздалого внедрения ИИ, потери суверенитета, вытеснения предприятий с рынков, снижения оперативности решений. Воронежская область – традиционный центр компетенции, но соседи уже опережают нас. Если не ответим, федеральное финансирование уйдет в другие регионы, а специалисты перетекут туда. Так, министр цифрового развития Денис Волков предложил ввести экспериментальный правовой режим и критерии оценки ИИ. Министр труда Майя Мандрыкина сообщила о задаче определить десятку профессий, которые вытеснят нейросети. Воронежские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая. Это озимая яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес и другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность – 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.

0: карточки.
1: Наше все. Программа реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Сегодня я бьюсь об заклад. Нам выпадет счастье вагон, и в Думу придет депутат, и примет хороший закон. Коммерческий банк просто так вам даст беспроцентный кредит. Закончится в мире бардак, и мир на земле победит, и муза тогда, может быть, затащит поэта в кровать. Давайте друг друга любить, давайте

0: мы решили поговорить сегодня об иронической поэзии. Ну, тема такая, вроде бы мы ее уже касались, но тут два метра сидят, ну, два мастера сидят, да, два, в общем, человека, которые собирают полные залы. Ольга сейчас делает, это что такое, Книксон, реверанс, что это? А, нет, она просто в обморок падает, это нормальная ситуация. Она очень боится, когда ее хвалят.
1: Как вам угодно.
0: Как мне угодно. И вот я хотел поговорить, скажите, пожалуйста, дамы и господа, ну, вас двое, поэтому, вы, собственно, мастера иронической поэзии. Знаете, как это, что это? Ваши залы полны, у вас собственная аудитория. При всем при этом вы еще работаете в разных жанрах. Но, вот скажите, как вы пришли к тому, что ирония даст возможность собирать полные залы, и что это будет востребовано публикой? Ну, вот просто интересно мне, потому что я не пишу такие вещи.
1: Опытным путем. Ну, вот можно сейчас, если что, я начну просто отвечать на вопрос. Я абсолютно опытным путем дошла до этого. Более того, я не собиралась писать в ироническом жанре, но я внезапно выяснила, что это очень востребовано.
0: Так.
1: И именно когда я почувствовала, что это очень востребовано, я стала писать, потому что это было востребовано.
0: А вот как. Да, так, Александр, а как у вас? У вас там и, в общем, Степан Сов, и вся вот эта вот братья, вся наша рокерская, все вы как бы рядышком. Как вот вы вдруг поняли, что это нужно? Что лирика лирикой?
2: Ну, потому что человек я такой ироничный. Если смотреть на жизнь серьезно,
1: Как еще жить, да, в нашем мире? То, как то можно, как выжить
2: вообще прожить,
1: без,
2: да,
1: иронии? Я тоже не представляю. Вот иногда посмотришь на какую-то ситуацию, ну, плакать хочется.
2: Да.
1: А я думаю, а я сейчас какое-нибудь ироническое стихотворение напишу, и мне
0: прям
1: будет
0: вот так
1: смешно.
0: Прям,
1: да?
0: Вот,
1: да,
0: так.
1: Именно так.
0: Значит,
1: это сильная позиция.
0: Значит, рассказываю, как это было у меня. У меня есть несколько стихотворений, где там что-то вроде, ну, вроде более-менее. Это Митя, вы много пьете, а Митя пьет. Да, это вот многие вещи. И, значит, у меня концерт, у меня моя лояльная публика. Они все меня очень любят. Спасибо им большое, всем шести человекам. Вот, пока еще вас не включаю, вы еще меня не слышали. Но эти люди знали вот эти мысли. Митя, Мить, ну хватит, давай, Митя, ты много пьешь. Давай вот это вот. И они просто просили, потому что слишком много вот этой вот, ну, такой лирики любовной, душевной, переживательной и прочее, прочее. Да. Упаднической тоже,
1: ну,
0: куда, да, без этого.
1: Ну, без этого.
0: Знаете ли, мужчине легко падать. Вот, только женщина может его поднять.
1: Но никогда мужчина такого роста.
0: Боже, какую я пошлость сказал сейчас только что. А вы ее даже не расслышали, Ольга.
2: Знаете, мы сделали вид.
1: Бывает и похуже. С мужчине вашего роста, Дмитрий, падать может быть больно.
0: Ну, то ли дело ваше, 1.50 м, Ольга.
1: Вообще-то 63.
3: Наше радио.

0: Реклама на 107 FM.
1: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: «Протек». Комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат. Трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные. Строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. «Протек». Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж». Можно. А зачем, когда хочется рассказать о своем бизнесе всем? Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио «Воронеж». 255-45-55. Код города 473.

0: наше все.
1: Это «Наше все», рубрика «Нескучные поэты». В эфире Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Вулых.
2: Как это хорошо было сказано, боже мой. Так, Александр, вас часто так представляют в этой жизни? Вот так вот, чтобы красивая женщина, талантливая и вот так с придыханием. Часто такое бывает, скажите?
3: Ну, когда это бывает, у меня у самого перехватывает дыхание.
1: Вот как, понимаете? Настоящий мужчина отвечает.
2: Конечно.
1: А вообще я могу представить Александра в любой момент. Закрыть глаза, и вот он, пожалуйста.
2: Какие шутки.
3: Вот так.
2: Так, друзья, если кто-то не знает, вдруг, я сейчас немножко представлю Александра Вулыха. Это автор очень многих песен. Кстати, наших всех известных, от Лолиты до Маршала, который «Белый пепел» и так далее и тому подобное. И вдруг сегодня, когда я ехал сюда на интервью, я это должен сказать. Песня группы «Тату» — это наш такой единственный импортный товар. «Скажи, зачем я жду звонка». Девчонки, слышали? Вот когда вы, будучи еще вот совсем влюбленными, и вдруг вам эта песня звучала, так вот, авторы ее, Александр Вулых. Это его тексты. Вот так вот, понимаете, как может мужчина писать тонкую лирику. А как вы к иронии?
1: Как вы к иронии относитесь, Александр? Вы вообще как-то имеете к ней какое-то отношение, ей-богу? Потому что мы понятия не имеем, допустим, ирония, Александр.
2: Тогда у меня такой будет маленький вопрос. Скажите, Александр, вот вы как на Ольгу вышли? Вот 10 лет назад вы ее позвали на свой концерт. Вот как вы ее нашли? Она уже тогда как бы сыпала перлами вот иронии? Или все еще пыталась писать лучшую лирику?
3: Нет, я уже тогда замечал красивых, умных, ироничных женщин. И это тоже для этого нужно иметь талант. Чтобы сразу заметить. Сразу.
1: Еще один талант.
3: Да.
2: А как вот вообще в жизни чаще всего, ну, в общем, красивая, умная и ироничная женщина, а они вообще часто встречаются
3: практически,
2: в жизни?
3: Практически не встречаются. А еще я хочу сказать, что...
1: Вымирающий вид занесена в Красную книгу.
3: Что женщина красивая, умная и обладающая не просто иронией, а самоиронией. Это вообще не встреча. Это вообще уникальное явление. Самоирония.
1: Ну, что остается, только помолчать и...
2: У вас есть она вообще, Ольга, самоирония? У вас есть шпилька насчет вот самоиронии?
1: Да, да, есть.
2: А вот давайте ее, пожалуйста, будьте столь любезны.
1: Господь, терзает горечь дум о непростой моей натуре. Зачем ты дал великий ум такой непроходимой дуре?
2: А вот у меня вопрос сразу к Александру. Александр, скажите, пожалуйста, а с кем, ну, проще или, может быть, интереснее жить? С умной женщиной или с женщиной глупой? Вот с кем вот проще?
1: Ты понимаешь, ты сразу уже в вопросе, как это сложность. С кем проще или интереснее? Так ты определись, проще или интереснее? Потому что это разные вещи.
2: А может быть, как раз то и с ней проще, потому что ума много не надо. И с ней интереснее. Каждый день, как на, это самое, ну, там, пороховой бочке.
1: Но это разные категории. Проще, интереснее.
3: Конечно, конечно.
2: Хорошо. Так, Александр, вы меня поняли. Отвечайте с иронией, пожалуйста. Да. С кем проще? С умной женщиной или с глупой женщиной? С кем проще?
3: Нет, проще. Мы легких путей вообще в жизни я никогда не искал. И поэтому для себя я выбирал только сложные тропы жизни. Поэтому мне попадались разные женщины. Разные. И умные. И глупые, но вот и в результате всегда получался самый трудный путь.

0: все. Любимая, не говори мне слазь. Не надо делать из меня паяца. Я не прошу, чтоб ты мне отдалась. Ты просто прекрати сопротивляться.
1: Итак, друзья, это наши все очень нескучные поэты. И очень с намеками поэты. И все это на нашем радио. Здесь Александр Вулых, как вы сейчас слышали, его четверостишие, Ольга Ершова и Дмитрий Ленский. Я пока тут в качестве такой, знаете, Швейцарии, очень нейтрально. Скажите, пожалуйста, Ольга, а есть ли у вас ответ на вот такую мужскую нетленочку, я бы сказал?
2: Я вот сейчас как раз задумалась. Да, есть.
1: Давайте.
2: Сильный пол, наивен, нет пощады. Толкование нам известных тем. Если вам сказали, что не надо, это же не значит, что совсем.
1: Вот. И такая пауза здесь повисла.
2: Вот и пойди пойми их, женщин, да? Вот что за издевательство какое-то? Как-то не то, не да, не нет, полу нет, полу да. Ну.
1: А вот скажите, господа взрослые, а есть ли разница в иронической поэзии мужской и женской? Вот как вы думаете? Вот вы сейчас как бы два поля собрались, два полюса. Вот. Как вы думаете? Ответьте.
2: Разница достаточно банальная. Мужскую пишет мужчина, женскую женщина.
3: Да. Логично.
1: Отлично. Почему же тогда у нас считают, что вот, допустим, Цветаева поэт, хотя женщина, а Ахматова...
2: Вот я считаю, что когда я пишу лирику, и вообще моя лирика в целом принадлежит поэту, мне как поэту, Ольги Ершовой. А моя ирония – это ирония поэтессы. Вот так вот.
1: Вот, значит, больше кокетства, больше чего добавляется? Потому что вот мужчина какой герой? Ваш лирический герой. Вот, Александр, когда вы пишете стихотворение, ироническое, ваш лирический герой, он какой? Вот он как действует? Сколько ему лет примерно? Какой у него характер? Он вообще совпадает с вами? Или это вот особое ваше, ну, амплуа?
3: Нет, это совершенно понятный мужской тип. Это все мужские проблемы с страхи скелета в шкафу, да, которые там существуют у мужчин, они все как бы наружу. А у женщин, да, это вот это такой, ну, конечно, кокетство. Конечно, никакая женщина о себе, но все равно, она, даже в этом кокетстве, она умнее мужчины. Все равно она здесь на первом месте. Все равно, даже если такая непроходимая дура, все равно мужчина дурак. Ну, понятное дело. Вот.
2: Как в этом анекдоте. Господь, а теперь сделай меня дурой. Зачем? Ты же и так нравишься мужчинам. Я хочу, чтобы и они мне нравились.
3: Ну, конечно.
0: Наш

0: наше все. Это наше все. Очень нескучные поэты. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и Александр Волок.
1: Особенно нескучные мы за вне эфира, да?
0: Ну, а как вы хотели. Конечно, некоторые вещи обсуждаются. Мы даже здесь уже поговорим.
1: Зацензурировано.
0: Скажите, Александр, а в каком номере вышло вот это стихотворение литературной газеты вашей? Не помните, а в каком месяце это было?
2: Это было, наверное, месяца полтора назад.
0: Итак, друзья, значит, поищите стихотворное, в общем, заметку фельетона Александра Волыха в литературной газете, получается, и попробуйте насчет русского языка. Как она вообще называется?
2: Нам не хватает запрещенных слов.
0: Найдите. Да. Нам не хватает запрещенных слов, и все, что мы не могли выдать вам сейчас в эфир, вы собственно, просто прочтете. Это было опубликовано в литературной газете, и вы поймете, почему. Кстати, именно это стихотворение дало возможность нам еще с вами некоторые корни в русском
1: какие-то
0: языке
1: какие-то слова сохранить.
0: Да, так что, внимание, поэты влияют все еще на общественную жизнь. Наконец-то это стало вообще...
1: То есть
0: вообще...
1: поэт все-таки в России больше, чем поэт, получается,
0: да.
1: Так.
0: Скажите мне, больше, чем поэты. Я не так часто выступаю, как вы, но мне это не надо. Ну что, никто никуда не зовет. Вот. Как сейчас обстоит дело? Как сейчас...
1: Вы насмешили, Александр.
2: Прекрасно.
0: Вот, да. Как сейчас обстоит дело, скажите, с, в общем, рекламой концертов? Ведь, ну, давайте честно,
1: плохо
0: поэзия,
1: дело.
0: Она всегда проигрывает плохо докторской колбасе.
1: Плохо дело.
2: И с докторской колбасой тоже плохо.
1: И раньше-то
0: я
1: было...
0: Скажу,
1: не ахти как. Мы же, понимаешь, не в серебряном веке живем, когда поэты, так сказать, были властители сердец. Или даже в том же Советском Союзе, когда тоже поэзия была, ну, мега почетная.
0: Конечно.
1: Эти книги передавались из рук в руки, и на площади читали поэты. Это было абсолютно...
0: Да, просто представь, Евтушенко кричал: «Я гой, я», и девчонки падали.
1: Ну,
0: понимаешь, они готовы,
1: да,
0: были снять.
1: Все их поименно знали. А мы, мало того, что в такое время неблагодарны для поэзии живем. Мы еще вот попали в такой этап жизненный.
0: Ну, казалось
1: когда...
0: бы, интернет, пожалуйста, есть же все. Вот, вот
1: да
0: как
1: вот казалось бы. Показалось бы, да. У меня есть такое стихотворение. Вчера, когда я спать ложилась, мне показалось, что я влюбилась. А утром встала, оказалось, что мне и вправду показалось.
0: Вот, понимаете?
1: Вот, так что вот казалось, оно так и казалось, и так и случилось, что непонятно, что теперь работает. Телеграм очень плохо работает. Известные нам запрещенные, они как-то тоже сейчас
0: и как вот это все дело? Вот как донести? Ну, чего, может быть, воспользоваться сайтом Стихи.ру и там как-то рекламировать себя?
1: О, там уж совсем... Да нет, да
0: нет,
1: в том-то и дело. То есть это нужно искать какие-то лазейки, какие-то рекламные ходы. И особенно, я думаю, Александр меня поддержит, особенно обидно нам, людям, ну, пишущим.
0: Действующим,
1: хорошо.
0: Пишущим. Хорошо, хорошо, да.
1: Поскольку в интернете доступно-то все абсолютно, и все, может быть, на одном уровне поддержано, и как бы эта обида, она все равно существует, какая-то внутренняя досада. То, что, допустим, у тебя может быть такое же количество подписчиков, да, как у человека, который не имеет отношения к поэзии. И,
0: его блинницы продаются,
1: да.
0: И марафоны,
1: нет,
0: а мои стихи нет? Вот
1: нет,
0: это
1: нет, нет. Нет такого, что его продаются, мои нет. Есть такое ощущение, знаешь, что... А вот интересно, читатели, они чувствуют разницу или нет?
0: А, в этом смысле?
2: Да. Не чувствуют.
1: Да, и
2: вот
1: это...
2: Вот не чувствуют.
0: Давайте, Александр, честно скажите.
2: Я просто скажу. Тонкость, да, и иронию тонкую, вот далеко не все. Я был, меня как-то мой товарищ затащил, там, говорю: ой, там модная молодежь, собираются там девушки красивые, там все такие. И вышла такая, да, там, одетая, там, все, с такими лицами глубокомысленными, все. И скрипачка вышла, хорошенькая. И все там такое было, да.
1: Понятно.
2: Гламур, там, библиотека, корешки книг. И все это, ну, сразу, с первых же строк.
1: Ну, понятно, нам,
2: да,
1: понятно.
2: Я многое пережила. Я многое любила. И вот, и дальше
0: и
2: уже
0: все, да?
2: Все, да. И слушали, и было тихо, и аплодировали.
1: Нет, ну,
2: да.
1: Александр, вот мы недавно с Дмитрием тоже обсуждали то, что лирику еще можно продать плохую, а вот иронию плохую продать,
2: да,
1: сложно,
2: никак.
1: Потому что просто не будут смеяться. И это у нас такое, как ты как идешь на риск каждый раз. Потому что не смеются, значит, не приняли.
0: Поэтому,
2: да,
0: друзья,
2: а знаешь, как,
0: пишите хорошую иронию.
2: Какая фраза? вот когда ты что-то вот рассказал, ну, должен быть смех.
1: Ну да.
2: Здесь,
1: да,
2: они, да, они смеются. Ага. Вот как обычно, как, какая фраза?
0: Как? Да, после.
2: Вот ты сказал что-то, да, и никто не засмеялся.
1: Так.
2: Знаешь, какая фраза после этого? Ну, как-то так.
1: И тогда смеются.
2: Нет, просто надо было чем-то... Ну, вот как-то так.
1: Так это у вас такое было?
2: Нет, у меня не было.
1: Ну, вот как-то так.
0: Новое поколение сейчас, знаешь, какую фразу говорит?
3: Наша реклама.

0: квартиру сниму на суточную. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше все.
2: Это «Наше все», «Нескучные поэты», Ольга Ершова, Александр Вулых и Дмитрий Ленский. Я здесь просто сбоку, потому что «Нескучные поэты» у меня сидят сейчас здесь рядом. Ольга, вот глядя на меня и оценивая всю мою привлекательность как мужчины, поэта и вашего соведущего...
3: К примеру.
2: Да. Какую бы вы шпильку из вашего творчества, из вашего репертуара просто прочли и посвятили мне? Можете посмотреть на меня, я здесь. Посмотрите в эти глаза.
3: Мудрость, скромность и очарование. Легкость, томность на исходе дня. На каком, простите, основании вы еще не любите меня?
2: Вот, вот это мне. Это вот, да, я вот это выбираю. Я вот это выбираю, спасибо.
3: Хорошо.
2: Ну, вы бы тоже выбрали, правда, Александр?
4: Да.
2: Да, причем вы просто как-то так описали меня, прям просто глаз не сводя, понимаете? Как сверху начали, так и закончили ботинками, понимаете, Ольга?
3: Ну, вообще-то это я про себя.
2: Ага. Ну, туда тоже можно. Туда тоже можно прикладывать.
3: Блейзер, клубный пиджак. Туда тоже можно.
2: Расскажите мне, вот как, допустим, читателю, слушателю, зрителю, можно определить, где поэзия, скажем так, ироническая, высокого класса, где там, в общем, поэт валялся в хорошем смысле слова, и где просто, ну, такой народный жанр частушечный, который вот спели, там срифмовали, матом прикрасили. Вот как понять человеку? Вот вы как научиться? Расскажите, взрослые. Давайте.
3: Взрослые. Да. Сидит мальчик маленький. Да никак, если читатель не осведомлен и вообще не в теме литературной, как никак.
2: Ну, а вы же понимаете, что в общем, высококлассная поэзия может проигрывать той, которая распиарена?
3: Ну,
2: что
3: в целом,
2: вот сейчас такое время идет.
3: В целом, я верю и так, в общем-то, чувствую. Слава богу, пока срабатывает лучше хорошее. И даже вот ирония хорошая, она лучше. И это чувство, даже те, кто не понимает, не могут на атомы это расщепить, они чувствуют. И они все равно, блин, а вот у вас прям чувствуется что-то, что вот... То есть они...
2: Второй вот этот слой,
3: да,
2: все вот это.
3: Они не могут объяснить, они не могут разобрать, но они все равно ощущают.
2: Вот, Александр, а как вот вы скажете, может быть, есть какие-то, ну, какие-то знаки, какие-то приметы, по которым читатель сможет понять, так, вот это вот высококлассная поэзия, вот, вот тут занимался поэт, а это просто, ну, вот, ну, там ребенок срифмовал.
4: Если говорить о иронической поэзии, то только по реакции зала.
3: Ну да.
4: Если публика интеллектуальная, да, то, конечно, реакция будет очевидная.
3: Я за соответствие публике читающему. Вот самая лучшая всегда реакция, когда публика – это примерно твоя целевая аудитория, это, собственно, отражение твоего внутреннего мира. Тогда все сходится, все хорошо.
2: А вот скажите, пожалуйста, вот если, допустим, я выступаю, и там после каждого стихотворения там, людям, если нравится, хлопают. Вот, иногда не хлопают. Я знаю, что тут я провис. А у вас-то смех, это же прям очень большой маркер.
3: Да, это каждый раз идешь на риск.
2: Да, если над тобой не посмеялись, ты стоишь, а зал остыл. Как с этим быть? Как с этим вы, взрослые, справляетесь?
3: Надо, чтобы смеялись.
4: Да, конечно. Даже не над тобой, а над тем, что ты...
3: Да, конечно. Ну, вот вырабатываешь уже со временем такие беспроигрышные ходы, которые работают, и просто уже понимаешь, что
4: здесь должен быть смех. Вот. И если смеха нет, значит, с залом что-то не так. Вот. Или с тобой.
2: Спасибо.
3: Кстати,
2: спасибо.
3: Александр...
2: Мне больше нравится с залом.
3: Александр, расскажите про 4 стадии.
4: Да.
2: Давайте.
4: Это 4 стадии падения артиста. Значит, первое, когда артист приезжает в город, но никто не пришел на его концерт, он говорит, ну, естественно, не было рекламы. Как без рекламы могут узнать, что я приехал и я даю концерт? Понятное дело. Ну, вторая стадия. Значит, я подозревал, что у меня директор ворует, но до такой степени, конечно, надо прощаться с ним. Это понятно. Сколько случаев таких, что директор, воришка, да.
3: Очевидно.
4: Да. Третий, да, вроде и реклама, и директор. Публика дура. Есть такое, что вот, да, в городе... Кстати, вот тут мне как-то, да, меня подбил Ромарио, замечательный наш друг.
2: Да, да, да, наш тоже друг.
4: А давай, да, вот в Челябинске у меня есть устроитель там, Гонцев предлагает, я говорю, ты уверен, что в Челябинске на наш... Да, вот еще Саша Шаганов, да, вот в Улых, Шаганов и Ромарио...
3: Это прям опасно даже, я бы сказала.
4: Да, придут на... Да, он обещает, что он сделает все, что придут на наш концерт. В общем, три каких-то удивительных человека купили билет на наш концерт, большой концертный зал, но эти три человека так и остались. Вот. Но, в общем, не буду дальше рассказывать.
2: Про... Скажите четвертую стадию, пожалуйста.
4: Но есть еще и четвертая стадия. А можно я вам спою?
3: Бесплатно.
1: Наше радио.

0: все. Не надо женщину карать, орать в нее, хватать за икры, а надо женщиной играть подвижные, простые игры.
1: Александр, у меня вот есть ответ на это ваше четверостишее. Как раз совет женщинам. Невероятно обожают мужчины эту мою шпильку. «О, женщина, учить тебя устала. Будь смирной, не гневи свою судьбу. Коль любишь ты закатывать скандалы, то полюби закатывать губу».
2: Это наше все. Нескучный поэт Александр Волых начал, Ольга Ершова продолжила шпилькой. И здесь Дмитрий Ленский, я в качестве жюри. Я рефери, да. Ну, так что главное, мяч не вышел на какую-нибудь там чужую вражескую территорию. Так, друзья, а вот расскажите мне, пожалуйста, сложно ли... вот я человек пишущий, человек там, в общем, печатавшийся в той же литературке, в Неве и так далее и тому подобное. Там даже пытался там какие-то премии литературные получать. Но я не умею писать с иронией. Я вот не умею. Можно ли научиться этому? Вот как, скажите, вот вы оба пишете, оба с иронией, оба можете. Как? Я вроде человек ироничный, самоиронии прям выше крыши.
1: Теоретически можно. Вот я, например, некоторые свои приемчики могу проанализировать и донести, и рассказать. Но как этим воспользоваться человек, все-таки это такой взгляд на мир, о котором Александр вот вначале говорил. То есть мы все под таким углом видим, понимаешь? Мы прямо смотрим на ситуацию, и мы видим в этом не трагичность, а комичность, и мы так это видим.
2: А вот комичность этому легче принимается, чем трагичность? Жрешь с ним и ржешь, но с ней ржешь постоянно. Ноги кривые.
1: Если 100%, если выбирать, то, конечно, лучше с иронией смотреть на мир. И я...
2: Ну, чем с трагедией, конечно.
1: 100%. Вот, но вот этому научить нельзя. А каким-то приемчиком, конечно, без проблем.
2: А вот каким приемчиком, Александр? Вот что значит приемчики? Вот как можно вставить в шутку? Это ж надо как-то ее придумать заранее. Вы ее заранее придумываете?
3: Нет.
2: Или вас как повела вот это вот уже?
3: Нет, смешно это то, что алогично, скажем так. Да? Это не то, что в соответствии с логикой, а то, что против логики, против какого-то...
1: Да,
3: то, что неожиданно. То, что... Ну, это скорее интуиция твоя, да? То, что вот ты сам от себя не ожидаешь. Угу. Есть, знаешь, такие вещи, которые вот только на экспромте, на каких-то... Я могу сказать, что говорят, что хорошая шутка – это всегда подготовленная шутка.
2: Но так же, как и экспромт.
3: Бывает... Я могу сказать, например, у кого, кто может работать на экспромте у нас там на эстраде, да, есть такие люди, у которых это удается. Там, например, Лолита, вот одна из немногих, кто может выйти на сцену. И вот ей все равно, какая аудитория. Ей скажут, вот здесь сидят там железнодорожники или там металлурги. И она сможет спокойно работать. Или Басков.
2: В качестве ведущего,
1: мне кажется, что Басков в качестве ведущего перещеголял себя как артиста.
2: Ой, спасибо большое.
3: Да,
1: это просто...
2: Верни Арию Ленского в Большой театр. Я тебя как Ленский прошу.
3: Вот, так что у человека, у него внутренний вот такой настрой, чувство юмора. Здесь, например, там, я не знаю, у Валеры Сюткина, у него целый набор каких-то вот шуток и реприз. У него он достаточно как бы вот...
2: Прокачан багажом.
1: Безусловно, талант импровизации – это отдельный талант. Это как у Ширвинта он был. И многие годы. А вот, допустим, тот же Жванецкий говорил, что я не импровизатор. Нет, мне нужно подготовиться. Я вот написал текст, только вот...
2: Поэтому дежурный по, в общем, стране очень часто сейчас попадается мне вновь. Давайте вспомним. Вот Михаил Михайлович, конечно, гений ушел. Абсолютно гений ушел. Вот. И если ему задавали вопросы из зала, насколько же четко и хорошо. Я не верю, что каждый вопрос он уже где-то там ответил. Но просто
3: нет,
2: он мог... Он так импровизировал, что ты просто смотришь и говоришь, ну, мне как ведущему тех же мероприятий там и все прочее, думаешь, боженька, как же ты это делал? И ты видишь там великие ума в голове, просто великие ума. И мудрость, самое главное, что вот вовремя он, как мне кажется, видите, как мы прыгнули, да, к Жванецкому? Как мне кажется, он стал мудрее раньше, чем взрослым. И вот сама ирония и с юмором, и с сарказмом у него прям вышка была.
1: Национальность тоже поддает своего, потому что это особый взгляд на мир отдельный.
3: Вот для меня, я могу сказать, вот для меня был вот таким эталоном и человеком, который вот от юмора которого я просто точился. Это Аркадий Арканов. Это интеллигентный и в то же время тончайший юмор, на котором я, раскрыв рот, восхищался.
2: Так, ну что, друзья, наше время уже подходит к концу, к сожалению. Это не скучные поэты, наши все. Ольга Ершова, Дмитрий Ленский и наш гость сегодня мэтр. Мэтр и ироническая поэзия Александр Вулых. Можно вам слово? Вот и мы, и стихотворение.
3: Чтобы подвести какой-то вот, ну, оптимистический, скажем так, да, на оптимистической ноте итог. Ну, хорошо, настроение сегодняшнего дня, но чтобы смотреть в будущее с оптимизмом, короткое четверостишее. Если осень в окне, если в городе лужи, если чувствуешь смуту с тревогой в груди, если худо в стране, так что некуда хуже, это значит, все лучшее ждет впереди.
4: Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером, колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
5: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
6: Без возрастных ограничений. 2026 год.
7: Меня зовут Елена. Я агроном в компании «Агрей». Здесь я занимаюсь выращиванием различных культур. В своей работе применяю современные технологии и специализированные программы, которые позволяют определить состояние растений, рассчитать процент всхода на полях и время сбора урожая. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, своей страны.
8: Доказано, что алкоголь и в незначительных дозах способен наносить существенный вред здоровью. В последнее время ставится под сомнение даже полезное воздействие красного сухого вина. В ходе исследований выяснилось, что витамины, аминокислоты, микроэлементы, а также ресвератрол – природное соединение, обладающее антиоксидантным действием – в достаточной концентрации присутствуют и в других продуктах.
9: Для получения пользы совсем не обязательно травить организм алкоголем. Ресвератрол содержится и в винограде, и в виноградном соке, а также в какао, некоторых ягодах и орехах.
8: В известном научном журнале «Алкоголизм. Клинические и экспериментальные исследования» опубликована статья, в которой говорится, что в целом негативные эффекты, отмеченные в ходе исследований, перевешивали благотворные действия алкоголя и повышали вероятность преждевременной смерти примерно на 20%, причем без поправок на возраст. Авторы статьи пришли к выводу, что стакан вина в день вряд ли продлит жизнь как 18-летнего, так и 85-летнего человека.
9: Позаботьтесь о себе, откажитесь от алкоголя, дайте шанс своему здоровью.
10: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
11: В Забайкале действуют сотни очагов.
10: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
12: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
13: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
14: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: проверено временем. Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Первый в России закон об искусственном интеллекте подписал Владимир Путин. Он устанавливает правила разработки, внедрения и применения больших фундаментальных ИИ-моделей. Также базовый закон закрепляет основные термины и принципы регулирования в данной сфере. Документ разрешает разработчикам моделей искусственного интеллекта использовать объекты авторского права для обучения нейросетей в случае получения правомерного доступа к ним. Разработчики таких моделей смогут претендовать на меры господдержки. Кроме того, был подписан закон о маркировке созданного искусственным интеллектом контента. Документ вступит в силу с 1 сентября. Россия будет добиваться выдачи бывшего прокурора Международного уголовного суда Карима Хана, сообщили в Министерстве иностранных дел. 24 июля он был отстранен от должности и потерял иммунитет международного чиновника в странах-участницах Римского статута. Именно Хан выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Следственный комитет России возбудил в его отношении уголовное дело. В МИД планирует добиться привлечения экс-прокурора к ответственности за попытку уголовного преследования заведомо невиновных лиц. МИД Румынии вызвал российского посла Владимира Липаева. По данным Минобороны Республики, за последние три дня над территорией государства были сбиты три дрона. Румынские власти утверждают, что беспилотники якобы могли использоваться российской стороной. Москва данную ситуацию пока не комментировала. В конце мая внешнеполитическое ведомство республики уже вызвало посла России в связи со взрывом беспилотника в городе Галац. Позднее Москва и Бухарест объявили о взаимном закрытии генконсульств. В России зафиксировали замедление гостиничного рынка. По данным издания «Коммерсант», в первом полугодии было ликвидировано более 2000 компаний по предоставлению гостиничных и санаторно-курортных услуг. Сокращение профильных организаций увеличилось почти на 22% год к году. Также было зарегистрировано на 5% меньше новых компаний, чем за тот же период годом ранее. Эксперты отмечают, что рынок находится в условиях снижения спроса, а качественные отели сталкиваются с падением загрузки и вынуждены снижать стоимость размещения. Эти факторы приводят к замедлению роста всего гостиничного сектора в стране. Менее половины работающих россиян трудится по полученной в вузе или колледже специальности, говорится в недавнем исследовании. Доля таких граждан составляет менее 39%. Среди людей с высшим образованием таковых в полтора раза больше, чем среди обладателей среднего и специального образования. При этом треть респондентов нашла работу в смежных сферах. Почти все участники исследования, более 98%, считают дальнейшую учебу залогом успеха в профессии. Две трети опрошенных убеждены в необходимости регулярно проходить курсы повышения квалификации. Популярный канал Радио.НСН проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Радио.НСН. С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Особен. Где мое место? В Агреко я нашел ответ. Моя сила в честном отношении к работе и коллегам. Я способен на большее в команде, которая меня поддерживает. Мое место там, где я приношу пользу и вижу результат своего труда. Агреко. Раскрой свой потенциал.
1: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8 800 201 63 13, 8 800 201 63 13. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66 201. Код города 47363. Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203. Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Открывайте сезон огня и вкуса вместе с «Агроэко». Только до 2 августа в фирменных магазинах «Агроэко» ребрышки охотничьи «Агроэко» 398 рублей 99 копеек за килограмм. Почувствуйте вкус идеального лета вместе с ребрышками от «Агроэко». Нежнейшее мясо, пряный маринад и та самая аппетитная корочка, ради которой хочется разжигать мангал снова и снова.
1: Предложение действует с 20 июля по 2 августа 2026 года. Подробности уточняйте в фирменных магазинах «Агроэко». Количество товара, участвующего в акции, ограничено. Не является публичной офертой.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
1: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Мы всегда чего-то ждем. Понедельника, подходящего времени года или настроения. Не жди. Никто не придет и не сделает твою жизнь лучше. Начни заниматься своим здоровьем каждый день. Делай хотя бы 10 приседаний и полчаса гуляй перед сном. Сократи потребление сладкого, жирного и выпечки. Снизь потребление соли. Очень скоро ты почувствуешь прилив жизненных сил. Заботься о себе.
4: Здоровый образ жизни – это легко. Действуй. Дать шанс здоровью можешь только ты.
5: 255? 45? 55! Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
6: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: наше радио. Так звучит наше.
1: Наши новости.
2: В студии с новостями недели Павел Рыжиков. Здравствуйте. И в начале выпуска. Губернатор Александр Гусев и председатель облдумы Юрий Матузов поздравили военных моряков и ветеранов флота с Днем военно-морского флота. В обращении отмечается, что 330 лет назад Боярская дума по предложению Петра I приняла решение морским судам быть, и именно на Воронежской земле начался путь России к статусу великой морской державы. Подчеркивается, что у моряков особый характер, а главное качество – стойкость, мужество и преданность Отечеству. Вместе держим курс на новые победы России. 7 футов под килем и попутного ветра, отметили Александр Гусев и Юрий Матузов. К новостям недели. Губернатор Александр Гусев принял участие в заседании Совета ректоров вузов Воронежской области. Он подчеркнул важность взаимодействия для решения не только учебных, но и общих государственных задач. Важно понимать настроение молодежи, поддерживать и развивать их идеи, чтобы они приносили максимальную пользу стране. Председателем Совета переизбран ректор ВГУ Юрий Старилов, его заместителями Михаил Дрополюк и Сергей Филоненко. В ходе приемной кампании 2026 года в 26 вузов подано 41 980 заявлений. Наиболее востребованы инженерные, технические, математические и естественные научные направления, а также сельское хозяйство. Губернатор Александр Гусев встретился с уполномоченным по правам ребенка Ангелиной Севергиной, чтобы обсудить создание в регионе общественного фонда защиты детей. Омбудсмен рассказала, фонд будет сопровождать профилактику социального сиротства, работать над уменьшением числа детей, попадающих в учреждения при живых родителях, заниматься методической подготовкой и точечно сопровождать семьи. Председателем регионального отделения на общественных началах станет Ангелина Севергина. Александр Гусев одобрил создание новой структуры, отметив, что она поможет улучшить положение семей и уменьшить число воспитанников детдомов и приютов. Правительство Воронежской области состояло заседание Межведомственной комиссии по развитию технологий искусственного интеллекта. Заместитель губернатора Игорь Лотков предупредил о рисках запоздалого внедрения ИИ, потери суверенитета, вытеснения предприятий с рынков, снижения оперативности решений. Воронежская область – традиционный центр компетенции, но соседи уже опережают нас. Если не ответим, федеральное финансирование уйдет в другие регионы, а специалисты перетекут туда. Так, министр цифрового развития Денис Волков предложил ввести экспериментальный правовой режим и критерии оценки ИИ. Министр труда Майя Мандрыкина сообщила о задаче определить десятку профессий, которые вытеснят нейросети. Воронежские аграрии собрали первый 1 000 000 тонн зерна нового урожая. Это озимая яровая пшеница, озимая рожь, ячмень, овес и другие культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев. Около 20% относительно всей площади уборки обмолочено. Средняя урожайность 39,5 центнера с гектара. При этом, по предварительным данным, 90% зерна относится к продовольственным классам. Все необходимые мощности для приема нового урожая находятся в полной готовности. Хороший запас топлива имеется, подчеркнул губернатор. Это были новости недели.

Письмо написать я мог в 78-й самому себе. Может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Я бы написал все, как есть, клянусь, все, что понял сам и что пережил. А он бы прочитал, намотал на ус, и тогда, возможно, счастливей жил.

0: Если бы письмо написать я мог, в 78-й самому себе, может, от чего-то бы уберег, может, все исправил в своей судьбе. Сотня или даже полсотни слов, и жизнь бы стала сладкой, как эскимо. А все-таки не зря так устроил Бог, что в прошлое нельзя написать письмо.
1: Реклама на 107 FM.
2: Устали от городского шума и серых будней? Остановите время там, где сосны касаются неба. Парк-отель «Сосновый Бор» — это километр золотого пляжа, прохлада лесного массива и уют ваших любимых домиков. Большой гостевой дом, беседки для самых шумных компаний и отдых, о котором вы мечтали. Железнодорожный район, кордон ближний, Воронеж. Бронирование по номеру 8-960-126-13-11 или на сайте клубсосновыйбор.рф.
3: Сестра с мужем в Воронежскую область переехали. Где работу найти?
4: Сын из армии вернулся. Куда работать идти?
5: Дочь техникум закончила. Кто без опыта, на работу возьмет.
6: Жизненные ситуации бывают разные. Но с трудоустройством мы сможем вам помочь. На Агроэко требуются жиловщицы, разборщицы субпродуктов, обвальщики и другие сотрудники. Вы не останетесь без работы и без действительно хорошей зарплаты. Агроэко. 8 800 333 47 00.
7: Протек.

0: комплектация стройки без хлопот. Металлопрокат, трубы, арматура, швеллер, угол, рулоны оцинкованные и окрашенные, строительные смеси, цемент, ОСП, утеплители, кровельные и отделочные материалы. В наличии только качественная продукция от производителей. Протек. Все для стройки в одном месте. Честные цены, быстрая доставка. Телефон в Воронеже 2-100-100.
1: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Квартиру сниму на суточный ру. 6+.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Реклама на 107FM.
1: Наша погода.
2: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
5: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh – автомобили покупают здесь.
6: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10. ОГРН 1-2-1-7-7-0-0-3-8-9-5-9-8. Подробности на сайте freshauto.ru.
7: И тянутся города, и я в каждом из них бывал.
8: Внимание! 8 августа. Группа «Комната культуры» в усадьбе Скорнякова-Архангельская. Хиты «Поезда», «Самолеты», «Море» и другие треки. Под открытым небом на живописном лугу у реки Дон. Атмосфера живого звука и искренних эмоций. 8 августа. Усадьба Скорнякова-Архангельская. Подробности на сайте усадьбанадону.ру.
9: Без возрастных ограничений. 2026 год.
10: Группа компаний «Агроэко», крупнейший сельхозпроизводитель в Воронежской области, приглашается искателей для работы на новом мясоперерабатывающем производстве в городе Павловск.
11: Официальное оформление, высокая заработная плата, возможность работать вахтовым методом работы,
10: обучение и наставничество на рабочем месте, доставка транспортом компании,
11: вкусные обеды и ужины за счет компании, возможность трудоустройства без опыта работы.
10: Нам требуются обвальщики и жиловщики мяса, грузчики и упаковщики, холодильщики и операторы линий.
11: Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 800 333 47 00. 8 800 333 47 00.
12: Брусчатка с завода-производителя без переплат. Магазин «Континент». Улица Забродинская, 6Г. Телефон в Калаче 66-201. Код города 47363.
13: В области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
14: В Забайкале действуют сотни очагов.
13: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
15: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
16: Хочешь работать на радио? Дружному коллективу «Наше радио Воронеж» требуется менеджер по продажам. С нас работа в крупном медиахолдинге, официальное трудоустройство, высокий процент от продаж. С тебя желание работать и развиваться. Дополнительная информация по телефону 272-74-61, 272-74-61.
17: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

навсегда.

0: Реклама на 107FM.
1: Меня зовут Мария. Я инженер-технолог в Агроэко. Наше производство полностью автоматизировано. Мы используем передовые решения по разделке мяса. Важно, что мой труд ценят. Недавно я получила повышение и скоро перееду в корпоративную квартиру. Я знаю, что моя работа нужна. В Агроэко я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
2: Идеальная белизна без дискомфорта. Только до 31 августа в Dental Studio на Ленинском проспекте профессиональная гигиена полости рта всего за 3500 рублей. Качественно, безболезненно, с заботой о ваших деснах. Ждем вас на Ленинском проспекте 104/1. Запись по телефону 8-960-10-33-33-8.
3: Срок проведения акции с 1 июля 2026 года по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Медицинские осмотры в мегаклинике. Справки для устройства на работу и поступления в учебные заведения в мегаклинике. Больничные листы и все виды анализов в мегаклинике. Телефон в Воронеже 229-0203.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация с врачом.
4: Конечно, можно.

0: Нужно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
1: Алло.
0: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
2: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55. Код города 473.

0: Квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: Вас приветствует аудиогид сайта «Наша.ру». Вашему вниманию предлагаются новости, концерты, интервью, ведущие, акции, города и многое другое. На сайте «Наша.ру» есть традиция – выкладывать только проверенную информацию и качественную музыку. И вот еще что. Не забудьте проголосовать за любимого исполнителя в чартовой дюжине. Спасибо. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Ультразвук». Сеть многофункциональных диагностических клиник «Доктор Че». Гинекология, пластическая хирургия, проктология, флебология, профосмотры. По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Правильная проктология в сети клиник «Доктор Че». Лечение геморроя лазером. Колоноскопия во сне. Прием проктолога от 1600 рублей. Телефон в Воронеже 211-0103.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Это моя родина. Мой родной край. Место, где жили мои предки. Растут мои дети. Где живу я. Моя работа – трудиться на этой земле. Создавать наше общее будущее. Что открывает передо мной такие возможности? Личная ответственность, несгибаемое упорство, накопленный багаж знаний, опыт лучших экспертов в своем деле, современные технологии, профессиональные амбиции, внимание и забота об окружающих. Все это я нашел в Агроэко. Агроэко. Компания с большим будущим.
5: В живописной Воронежской Нагорной Дубраве, где воздух чист, а природа вдохновляет, вас ждет настоящий оазис гармонии и оздоровления. Санаторий имени Горького, песчаный пляж и уютная зеленая территория, современный бассейн и новый номерной фонд, опытные врачи, новейшее медицинское оборудование и широкий спектр процедур помогут укрепить здоровье и зарядиться энергией. Экскурсии и развлечения не дадут скучать ни минуту. Санаторий имени Горького – это перезагрузка для тела и души. Ваше идеальное лето начинается в санатории имени Горького. Заказывайте путевки прямо сейчас по телефону 8-800-201-63-13. 8-800-201-63-13. Имеются противопоказания, необходимо консультация специалиста.
6: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
9: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Правда.

0: Наше радио. Сделано в России.
1: Страции средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает. Курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

читать может только бездельник. Телефон отключив в понедельник, он стоит под дождем, улыбается.

навек исчез ни адреса, ни тени. Быть может, просто что-то он узнал про суть дорог и красоту сирени. Пропавший без вести, скажи, как мне найти? Открыткой стать и вырваться из сети? Не вернуться.

Вижу, ты везде лежишь печально, снегом на аллеях, в листве сырой, растрепанном гнезде, на мертвых пулях и убитых целях. Пропавший без вести я где-то замечал твои глаза, улыбку и походку. Ты, исчезая, что-то мне кричал о злой любви и требовал наводку.

души без вести смешал весь этот мир, добавил в сущность ложку человека. Без наготы, без ксивы и квартир, лишь на секунду выпавший из века, пропавший без вести, ты знаешь обо всем, о том, как выйти за пределы смысла. Не воскрешен, но вечен с ним и в нем, уничтожаешь формулы и числа.

полотне светил. Мне подаешь таинственные знаки, пропавший без вести, я знаю, ты живой. Вас миллионы бродят между нами. Смотрите на могилы с номерами и на свой путь очерченный.

верно, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.

0: Украина.
1: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333
2: 4700. 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
3: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
4: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
5: В Забайкале действуют сотни очагов.
4: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
6: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год, но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды, ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
7: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
8: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

0: Всем привет, с вами Алексей Петровский, и первым треком на жестком диске музыкальный коллектив «Сплошь» с композицией «Град». Группа появилась на свет в 24-м, в ее состав вошли участники различных столичных банд, регулярно выступают и вот какую сочиняют и записывают годноту.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Одна из моих любимых групп, Cardio Killer, отметила в июне 4-летие. Как быстро летит время, и кажется, будто вчера были выпущены первые треки. Играет бесконечные, как видится со стороны, концерты, и в родном для себя Нижнем Новгороде в минувшую пятницу устроила закрытое предпрослушивание нового альбома для своих фанатов. Вместе завидуем всем тем, кто там был, а пока предлагаю послушать первый сингл с грядущей пластинки.
1: Жесткий диск.
0: Cardio Killer, go!

0: Кардиокиллер Гоу, как всегда, круто.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Девчонки из новосибирской группы Lead Horizon выпустили новый трек с грядущего второго альбома. Звучание стало более холодным и тяжелым, уход от нью-метала в сторону метал-кора, а уже осенью едут в тур в поддержку нового альбома. Ждем каждого на концерте, и вас, Алексей, приглашаем на все концерты в туре. Обязательно буду, вряд ли на всех, но тем не менее, тур в октябре-ноябре, альбом, видимо, даже раньше, а в августе еще и фесты, в том числе и в Москве. Следите за объявлениями. Ну а пока что действительно удивили. Давайте скорее слушать новую вещь.
1: Made in Russia.
0: Lead Horizon, Ghost Town.

0: Lead Horizon Ghost Town Class.
1: Жесткий диск.
0: Предлагаю пока остаться в англоязычной среде и перейти к следующему артисту. Swear to be Reborn – проект из Москвы. Как рассказали на лейбле Крафткор, основной идеей в начале было смешать тяжелое металлическое звучание с дипхаусом. Буквально на днях у группы вышел альбом Don't Try This at Home, и там прям много хорошего. Я разрывался, не знаю, что поставить, и моими фаворитами в этом чемпионате в финал вышли песня «Я хотел стать Спайдерменом, но стал Бэтменом», и та, что победила, и сейчас прозвучит.
1: Made in Russia.
0: Swear to be reborn, Shibari.

0: Отличная вещь, как и вся пластинка. Команда Sway to be Reborn, Шибари.
1: Жесткий диск на нашем.
0: Испытывали некоторые проблемы в поиске звука, но все будет. Копим на микрофон и прочий став, поэтому не исключено, что переобуемся в Лабухов и сыграем сладж-версию батарейки на корпоративе у дяди Валеры. Не прощаемся. Так писали музыканты коллектива Триггернаут в своих соцсетях в начале лета. И вот в середине этого самого лета, наконец, дропнули эпиху, судя по всему, найдя тот самый звук. И знаете, он хорош, да еще как. Предлагаю заценить трек, который дал название и EP.
1: Жесткий диск.
0: Триггернаут. Стужа.

0: Команда Триггернаут. Трек называется «Стужа».
1: Жесткий диск.
0: Тем временем для создания нового трека объединились музыканты группы «Корея» и Павел Горбатов из «My Autumn». Реакция уважаемой публики, как всегда, радует своим разнообразием. «С первой прослушки зашло», — пишет Константин. Первой прослушки не зашло, но потом въехал, инструментал топ, вокал сперва смутил, но потом наоборот зацепил, пишет Руслан. Не выкупил, пишет Павел. Время нам самим сделать выводы.
1: Жесткий диск.
0: Корея, Павел Горбатов, «Токсин».

0: Корея, My Autumn, Toxin.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Название коллектива «Орхейн». Название трека «Танец древних». Краткая информация. «Орхейн» — московский прогрессив дарк метал. Мощный, мелодичный, эпичный новый сингл «Танец древних». Энергичный прогрессивный трек с атмосферой жаркой пустыни и эстетикой древних цивилизаций. Один из прошлых релизов группы уже звучал в эфире нашего. За музыкой «Орхейн» стоит авторская вселенная с собственным лором. Каждый релиз открывает новую главу мира древних цивилизаций.
1: Жесткий диск.
0: Орхейн. Танец древних.

0: Команда Орхейн, трек называется «Танец древних».
1: Жесткий диск.
0: Ансамбль Steelheads по-прежнему крайне немногословен в своих соцсетях, но, как я понимаю, на днях дропнул уже третий сингл с грядущей пластинки. Сколько там будет всего треков и как дальше будут действовать музыканты, выкладывать по одному и далее или уже выкатят весь релиз, сие неизвестно. Так что давайте заценим новую работу.
1: Жесткий диск.
0: Steelheads, как звезды.

0: Steelheads, как звезды.
1: Жесткий диск.
0: New Wave of Russian Heavy Metal, Power Punk, пишут о себе музыканты команды «Сказки для злодеев» и добавляют, что это группа друзей, объединенных любовью к самым разным творческим жанрам. В текстах песен нашли свое отражение приключенческие романы, страшные сказки, хоррор-фильмы, высокое и темное фэнтези. С точки зрения музыки, творчество — это смесь таких стилей, как хоррор-панк, пауэр-метал, металкор, кельтик-панк. Давайте заценим новую вещь.
1: Жесткий диск.
0: «Сказки для злодеев. Не входи».

0: Мощно. Команда «Сказки для злодеев». Композиция «Не входи».
1: Жесткий.
0: Далее у нас новый трек от команды Times Square. Случайно, что вряд ли или нет, что, как мне кажется, скорее всего, это уже второй трек у музыкального коллектива с похожим названием. Лет 6 назад появилась песня «Вкус крови», а теперь вот «Вкус моей крови». Конечно, все это заметили, отчего так и почему, когда-нибудь узнаем, а пока давайте слушать музыку.
1: Жесткий диск.
0: Times Square. «Вкус моей крови».

0: Times Square, вкус моей крови.
1: Жесткий диск. Нам пишут.
0: Приветствую. У нашей группы Holy Space, играющей альтернативный металл с женским вокалом, вышел новый трек «Маяк», посвященный теме отчаяния человека, оказавшегося в ловушке безжалостной стихии.
1: Жесткий диск.
0: Holy Space. «Маяк».

0: Команда Holy Space, трек называется «Маяк», и на этом, к моему огромному сожалению, место на жестком диске на сегодня, увы и ах, закончилось. Спасибо всем за внимание, и напоминаю, что все выпуски программы можно найти на нашем сайте nash.ru в разделе «Подкасты» и слушать их в любое удобное время. Также напоминаю, что оригинал программы выходит по вторникам в эфире нашего радио, повтор по воскресеньям, опять-таки в эфире нашего радио. Ну и каждую среду в нашей группе ВКонтакте «Наше радио» можно найти полный трек-лист. Со следующей недели ухожу в отпуск на 2 недели, так что не скучайте и помним о самом-самом главном.
1: Работай как бог, делай детей, слушай металл.
0: С вами был Алексей Петровский. До встречи через несколько недель. Здоровья всем!
2: Жесткий диск. Наше радио.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: Спонсор выпуска ООО «Фрешка». Первый автомобильный маркетплейс «Фреш».
2: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно, дождь. Температура воздуха днем плюс 21 градус. Ветер северный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
3: Надоело мотаться. В объявлении обещают одну машину, а на месте облом.
4: А ты на Fresh Marketplace покупай. Fresh – это тысячи проверенных автомобилей с гарантией. А еще выкуп, обмен, комиссионная продажа и сервисное обслуживание. Fresh. Автомобили покупают здесь.
5: Реклама, не оферта. ООО «Альтрон», Москва, улица Алматинская, дом 10, ОГРН 1217003898. Подробности на сайте freshauto.ru.
6: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата 160 тысяч рублей. Автослесарей. Зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории С, Е. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Агроэко гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 4700. Стань частью команды «Созидателей».
7: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
8: Алло.
7: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
9: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
10: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
11: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наше радио. Реклама на 107 FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: Группа компаний «Агроэко» готова обеспечить вас стабильной работой. Открыты вакансии в Тульской и Воронежской областях. Механизаторы, водители, операторы по уходу за животными, подсобные рабочие, прачки, слесари, аппаратчики комбикормового производства. «Агроэко» гарантирует своим сотрудникам официальное трудоустройство, белую заработную плату, спецодежду и питание за счет компании, бесплатную доставку корпоративным транспортом до места работы и обратно. Доплату членам одной семьи. Мясо по льготной цене. Подробности по телефону 8 800 333 4700.
3: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
4: Алло.
3: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио «Воронеж». Легко и просто. Телефон 255-45-55.
5: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
6: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
7: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.

ответы на. Вот тебе все ответы на. Вот тебе все ответы на. Ответы на все вопросы.

0: Наше радио. Музыка поколений. Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром I флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.
0: Наше радио. Музыка поколений. Наше радио. Проверено временем. Наше радио. Так бьется сердце.

0: Реклама на 107FM. Наша погода.
1: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
2: В связи с расширением «Агроэко» приглашает на работу механизаторов. Средняя заработная плата – 160 тысяч рублей. Автослесарей – зарплата до 70 тысяч рублей. А также водителей категории «С» «Е» – заработная плата до 150 тысяч рублей. «Агроэко» гарантирует фиксированную зарплату в зимний период, годовую премию по результатам работы, профессиональное обучение и развитие, обновляемый автопарк и своевременные ремонты. Звони 8 800 333 47 00. Стань частью команды Созидателей.
3: 255 45 55. Запомни, телефон службы рекламы «Наше радио Воронеж».
4: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и «Дорога домой» станет интересной.
0: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255 45 55, код города 473.

0: Наше радио. Проверено временем.
1: В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.
2: Наши новости.
3: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за три месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром I флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.

Наше радио. В эфире радиоканал «Радио Губерния». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер серия L, номер FS-77-74-367 от 19 ноября 2018 года. Для детей старше 12 лет.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за 3 месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170 участков для льготников и для инвестпроектов через торги. Также рассмотрена концепция развития набережной Мысолитиного, сохранение рекреационной функции, благоустройство, прогулочные велодорожки, спортивные площадки. Александр Гусев подчеркнул, что такие территории должны развиваться в интересах жителей и поручил продолжить инвентаризацию, активизировать вовлечение свободных участков и ускорить претензионно-исковую работу по нарушениям. В эфире новости. Представители крупных сетей АЗС отметили улучшение ситуации с поставками топлива в Воронежскую область. Формируется запас, планы становятся долгосрочными. Губернатор Александр Гусев призвал не снижать усилий для стабилизации логистики. По данным мониторинга, в конце минувшей недели АИ-92 присутствовал на 72% станций, АИ-95 на 65%, дизельное топливо на 80%. Цены федеральных поставщиков стабильны, местные сети начали снижать цены. К их анализу подключилась прокуратура. Ограничения сохраняются, но операторы пересматривают минимальный объем. Аграрии обеспечены топливом, ведется работа по получению одной из сетей статуса регионального оператора. Александр Гусев поблагодарил коллектива заправочных станций и призвал автолюбителей оптимизировать поездки. Ситуация остается на контроле оперштаба. В городском дворце культуры прошло торжественное мероприятие в честь Дня военно-морского флота и 330-летия российского флота, неразрывно связанного с Воронежем. В приветственном адресе губернатора Александра Гусева говорилось: «Флот играет исключительную роль в обеспечении обороноспособности Родины. Моряки приумножают флотские традиции и вносят вклад в достижение цели СВО». Депутат Марина Андрейчук зачитала обращение зампреда Госдумы Алексея Гордеева, который отметил, что созданный Петром I флот стал надежной опорой государства и символом силы. Благодарственные письма получили контр-адмирал Николай Ермаков, заслуженный работник культуры Иван Образцов и военный историк Валерий Расторгуев. Это были новости региона.
0: Наше радио. Проверено временем.

справа, выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Наше радио.
1: Реклама на 107 FM.
2: Наша погода.
3: По данным Гисметео, сегодня в Воронеже облачно. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-западный слабый. Атмосферное давление в норме. Геомагнитная обстановка спокойная.
4: Меня зовут Сергей. Я работаю в компании «Агроэко». Ежедневно наша дружная команда ухаживает за тысячами животных на свинокомплексе. Мы следим за питанием, поением и здоровьем наших свинок. У нас большая профессиональная семья, где ценится труд каждого. Мы все делаем вместе. Я знаю, что моя работа нужна. В «Агроэко» я не просто развиваюсь, но и строю будущее своего региона, будущее своей страны.
5: Конечно, можно ждать, пока вам позвонит менеджер по рекламе «Наше радио Воронеж».
6: Алло.
5: Можно. А зачем? Когда хочется рассказать о своем бизнесе всем. Всем в Воронеже и даже за его пределами. Реклама на нашем радио Воронеж. Легко и просто. Телефон 255-45-55.
7: С понедельника по пятницу с 18 до 19 в прямом эфире Никита Кочергов обсуждает самые актуальные, самые пикантные, самые интригующие темы вместе с гостями студии, экспертами, слушателями и коллегами. Политики, бизнесмены, врачи, психологи, популярные блогеры, артисты, стилисты, коуч-тренеры, да кто угодно раскроют все секреты и ответят на поставленные вопросы. Слушай интерактивную программу «Тема дня» и дорога домой станет интересной.
8: Время служить. По решению губернатора Александра Гусева единовременная выплата для участников СВО в Воронежской области увеличена до 2,5 миллионов рублей. Доход за первый год службы от 5 миллионов рублей. Стань частью армии России. Выполни свой долг перед Отечеством. Заключи контракт в Воронежской области. Подробности на сайте свои36.ру и по телефону горячей линии 122.
1: Телефон рекламной службы «Наше радио Воронеж» 255-45-55, код города 473.
0: Так звучит наше.

0: Наши новости.
1: В студии Павел Рыжиков. Здравствуйте. Губернатор Александр Гусев провел заседание комиссии по земельным ресурсам, где рассмотрели итоги инвентаризации участков. Министр имущественных и земельных отношений Ольга Провоторова сообщила, что за 3 месяца обследовано 473 участка. Нарушения выявлены почти на каждом третьем. В основном нецелевое использование и самовольный захват прилегающих территорий. Выявлено 72 самовольно занятых участка. За счет приведения использования в соответствие кадастровая стоимость отдельных участков вырастет более чем на 337 миллионов рублей, что увеличит доходы бюджета. Губернатор потребовал ускорить работу. Земля должна использоваться законно. Там, где годами бесплатно используется государственной собственностью, должны быть приняты меры. И еще. В ходе совещания, которое провел губернатор, обсуждалось вовлечение свободных белых пятен. Выявлено почти 197 гектаров. Планируется сформировать около 170